ковры. Нагинет крылья, кель вимся твиндеры. Куй вулга плана байту, сесть крылья саял куайту. Та пухке байка унес, не дольси малай. Нен сурнуа я серва, лыкс нюля тут байк. Магнетик пэнди кырвал, он рухтунут лайк. Ei näisin jala jälki, ei lilli eikä pärki, ei nuttu silmi märki, mul selge on